уж тогда целовал лучше моего глаза, как оленю ляник прекрасно на ночь. Хочу, чтобы уже целовал лучше моего глаза, как оленю ляник прекрасно на ночь. Целовал лучше моего глаза, как оленю ляник прекрасно на ночь. Я хочу, чтобы уже тогда целовал лучше моего глаза, как оленю ляник прекрасно на ночь. Хочу, чтобы уже тогда целовал лучше моего глаза, как оленю ляник прекрасно на ночь. Но я хочу, чтобы лучше ты целовал лучи мои в глаза, как оленя оленя прекрасные глаза. Но я хочу, чтобы, когда я трепещу, общий трепет приобщился вселенной. И я хочу верить, что есть что-то, что остается, когда косу любимой девушки заменить, например, временем. Я хочу вынести за скобки общего множителя, соединяющего меня, солнце, небо, жемчужную.